0: Hit music only. Явир FM.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, а пока тишусь. Як усі тут в своих вибраціях.